0: Ваня ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: расстаться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: В российском зоопарке родился детеныш редкого животного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. О нарушении своих трудовых прав жители Костромы могут сообщить на горячую линию, пишет администрация города. Костромичи могут сообщить о необоснованном увольнении либо понуждении к расторжению трудового договора по собственному желанию. Также принимаются обращения о введении режима неполного рабочего времени на предприятии, задолженности по зарплате, выплате зарплаты в конвертах и неформальной занятости, в том числе несовершеннолетних. По всем фактам нарушения трудового законодательства будут организованы проверочные мероприятия. Информация о несоблюдении трудовых прав граждан направляется в прокуратуру города и Государственную инспекцию труда Костромской области. Горячая линия будет работать сегодня. Звонки принимаются по телефону 42 72 73 с 9 до 13 часов и с 14 до 17. С 1 июня в России стартует выплата ежегодной налоговой соцвыплаты для семей с двумя и более детьми. Оформить ее смогут родители, которые официально работают и в течение всего года платят НДФЛ, пишет Газета.ру. Получить ее могут семьи с родными, усыновленными или находящимися под опекой детьми. Детям должно быть либо менее 18 лет, либо до 23 при условии очного обучения в ВУЗе. Важно, что и дети, и родители должны иметь российское гражданство. Кроме того, средний доход семьи должен быть не более полутора величины прожиточного минимума региона в предшествующем подаче заявления году. Для оформления выплаты нужно подать заявление на госуслугах, в МФЦ или в местном отделении соцфонда. Заявления принимаются за прошлый год до 1 октября текущего. В Нижегородском зоопарке на свет появился детеныш редкого животного – африканского трубкозуба, пишет Лента.ру. В настоящее время в России лишь в двух местах размножается этот редкий вид животных. Из-за грузного телосложения взрослым особям тяжело сохранить жизнь малышу, поэтому сотрудники зоопарка кормят детеныша вручную. Такая тактика дала свои плоды. Малыш трубкозуба хорошо ест и быстро крепнет. Кроме того, одной из ярких особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных половых признаков. Так что установить пол детеныша можно будет только тогда, когда он подрастет. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Вот она, новая неделя. И не может не радовать, что она коротенькая, начинается во вторник. Вот бы все недели во вторник начинались. 12 мая на календаре, Международный день медицинской сестры мы отмечаем, а также День экологического образования. Это, кстати, очень важно. А еще, друзья, сегодня, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. Ба-ба-ба-бам!
1: Ну и давайте заглянем в историю. Сама идея создания фестиваля во Франции появилась в пику уже к тому времени существовавшему кинофестивалю в Венеции, которому покровительствовал итальянский диктатор Бенито Муссолини. Соответственно, свободолюбивые французы не могли не ответить на этот вызов. Самым первым фильмом, открывавшим программу первого Каннского фестиваля в 1946 году, стала советская документальная лента «Берлин» режиссера Юлия Райзмана. Идея создать узнаваемый унифицированный приз-символ фестиваля возникла у Совета директоров в 1954-м. А с этой целью даже был организован конкурс между ювелирами на лучший проект приза. И в 1955-м в Каннах впервые вручили золотую пальмовую ветвь. Вы все ее видели. Досталась она картине Делберта Мана «Марти». Ну а сейчас небольшие бухгалтерские подробности. Бюджет Каннского фестиваля составляет в среднем 20 миллионов евро. Из них 20 тысяч евро – это стоимость золотой пальмовой ветви, выполнены из 24-каратного золота. Ну, неленивые люди посчитали, ветвь состоит из 19 лепестков. Нынешний 79-й Каннский фестиваль пройдет с сегодняшнего дня по 23 мая во дворце фестивалей на набережной Круазет.
0: Ничего себе, они там будут 10 дней фестивалить.
1: Да, причем вход в зал только для приглашенных. Председателем жюри основного конкурса станет южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Мы его знаем по...
0: Сейчас дождь вызовешь в Санкт-Петербурге.
1: Я сейчас вызову. Да, мы Пак Чхан Ука знаем по...
0: Да прекрати уже!
1: По фильму «Олдбой» ожидаются премьеры новых картин нашего русского режиссера Андрея Звягинцева, испанца Педро Альмодовара и польского кинематографиста Павла Павликовского. А почетную золотую пальмовую ветвь получит, ну это просто уже известно, так всегда бывает в Каннах. Получит новозеландец, автор «Властелина колец», блистательный Питер Джексон, и американская певица и наша любимая актриса Барбара Стрейзанд.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но если говорить о погоде, наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южно-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот и закончились все майские праздники. 3+3, как говорится. Между ними немножечко поработали. И сегодня снова немножечко поработаем. Со вторника началась эта рабочая неделя. Мы же, как обычно, по понедельникам уточняем у вас, как вы провели минувший уикенд. Где были, что видели, с кем встречались, может быть, ходили куда-то в многолюдное место.
1: Может быть, в кафетерии сидели.
0: Да, вот я видела по Невскому Бессмертный полк. Правда, сама не была, но видела, естественно, да, на видео. Очень многие люди снимали. Просто потрясающее масштабное зрелище. Да, вообще, в принципе, очень много было концертов. Особенно много роликов, вот, где на одном берегу был концерт на нашем, и на другом берегу, где граница уже
1: с Эстонией. Там, смотри, на нашем берегу
0: Ивангород,
1: да-да-да, Ивангород. А там, в Эстонии, там Нарва. И понимаете, и вот это такое какое-то удивительное единение. Неважно, какой ты национальности, да. Неважно, в какой ты стране живешь.
0: 150 метров реки,
1: это
0: и все вместе.
1: Это фантастика. Людей объединяет такие светлые чувства. Это такой невероятный духовный, душевный подъем.
0: Не может не радовать. И самое главное, на эстонской стороне народу было. Я говорю, это просто раза в три больше, чем на нашей.
1: В смысле? Так там, во-первых, там полно русских. Во-вторых, эстонцы, естественно, которые тоже сражались. Естественно, они все с нами.
0: Чтут память.
1: Они все с нами.
0: Итак, друзья, чем вы занимались? Может быть, вы на даче сажали картофан? Такой вот от патриотизма перейдем к практической части.
1: Закусить-то, так сказать, мы тоже не дураки.
0: Много лет на 9 мая, на майские праздники, на вторые, либо сама, либо кому-то помогала сажать картошку. Потом я это дело бросила, потому что что? Потому что сейчас у меня рядом с дачей приезжает огромная фура, и наши братья-белорусы привозят картофан. Идеальный просто. Ты можешь мешками там покупать, лишь бы было бы где хранить.
1: А, прям готовый?
0: Ну, конечно. Причем они начинают приезжать вот уже сейчас, да, и до поздней осени. Зачем ее сажать, там, копать, если они... Раньше свеженькая картошечка была из Египта. А сейчас вот, пожалуйста, из Белоруссии прямой...
1: Ты знаешь, мне вот египетская меньше нравилась картошка, потому что она была, ну, на мой вкус, водянистая.
0: Водянистая,
1: да. А все-таки у белорусов она, ну, настолько сбалансированная.
0: Разборная, да, сахарная.
1: Ой, невероятная.
0: Прям такая...
1: Молодцы.
0: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», заходите в наш канал в «Макс», он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о вашем уикенде.
1: А автор одного из комментариев сегодня получит подарок. Сертификат на двоих на заезд «Прима Картинг».
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, благоприятный день, события развиваются в хорошем темпе, без спешки и суеты.
2: Овны, женщины, вам пригодится навык четко формулировать свои мысли, будьте ясны и последовательны.
1: Тельцы, мужчины, отличное время для романтического свидания, а также ужина в необычном ресторане.
2: Тельцы, женщины, приятный и необременительный денек, хорош для неформального общения и экспериментов с имиджем.
1: Близнецы, мужчины, легко успеете сделать то, на что раньше просто не хватало времени.
2: Близнецы, женщины, осторожно с покупками. Деньги вы тратите не слишком разумно.
1: Раки, мужчины, интеллектуальная деятельность вызовет у вас огромное удовольствие, особенно учитывая ее результаты.
2: Раки, женщины, вам неплохо остаться дома и подготовить близким веселую вечеринку.
1: Львы, мужчины, лучше всего поберечь силы. Во второй половине дня энергия очень пригодится.
2: Львы, женщины, вы можете вскружить голову любому. Соблазнить, влюбить, очаровать кого угодно, но будьте разборчивы.
1: Девы, мужчины, у вас день восстановления силы в первую очередь эмоциональных.
2: Девы, женщины, порадуйте себя приятными впечатлениями. Особенно, кстати, придется романтическая встреча.
1: Весы, мужчины, проявите активность. День станет куда интереснее, если вы не будете ждать у моря погоды.
2: Весы, женщины, вы можете сделать то, чего жаждет любая. Немного переделать мир на свой лад.
1: Скорпионы, мужчины, очень хорошие тенденции в личной жизни, но для полной гармонии придется отказаться от привычной линии поведения.
2: Скорпионы, женщины, возможны значительные денежные поступления, а расходы принесут взамен массу приятных эмоций.
1: Стрельцы, мужчины, вас ждет отличный день для реализации самых смелых и честолюбивых планов.
2: Стрельцы, женщины, можете спокойно игнорировать критику. Любые советы со стороны будут просто информационным шумом.
1: Козероги, мужчины, вам лучше перестать беспокоиться о будущем, а сосредоточиться на сегодняшних проблемах.
2: Козероги, женщины, даже в чем-то хорошо знакомом вы найдете массу нового и интересного.
1: Водолеи, мужчины, ваше влияние на окружающих безгранично, стоит этим воспользоваться.
2: Водолеи, женщины, в личной жизни все гладко, только не стоит брать на себя новые обязательства.
1: Рыбы, мужчины, вам придется заняться исправлением чужих ошибок, но в этом будет и ваш интерес.
2: Рыбы, женщины, вы получите весомые доказательства того, что вас ценят и коллеги, и самые близкие люди.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, вторник, у нас короткая четырехдневка. И, как обычно, на старте новой недели вы рассказываете о том, как провели выходные, что делали, с кем встречались, что, может быть, смастерили. Елена Леткина отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Я, пишет Лена, обновила пугало, умею их целых два у себя в усадьбе. Всем хорошего дня, и можете зайти в группу «Радио Ваня ВКонтакте», посмотреть.
1: Фотографии пугал прилагаются, мне кажется, если в темноте вот так вот кто-нибудь увидит. Я не знаю, Леночка, вы кого отпугиваете? Птиц или людей от своего участка?
0: Нет, ну это аритмия, это тахикардия.
1: Слушай, у меня, например, на соседнем участке... Как минимум. На соседнем участке соседи разводят хасок. Ну, собаки такие.
0: Собачки, да-да-да, помню.
1: И, да, и каждые там несколько часов их выходят... кормить, да. И люди, которые не знают, что там хаски, немножечко пугаются. А их там человек 15. Это я про хасок. Ну, потому что собаки, они все-таки люди. Так вот, их там человек 15, и они дружно начинают радоваться. И вот этот вой, вот этот вот хор. А мы живем около леса. Абсолютно. И поэтому кажется, что это из леса доносятся вот это вот такие звуки. Ой-ой-ой. Я говорю, люди, которые первый раз, там никаких пугал не надо. А, Светлана Ф. А я наконец-то побывала в вашем чудесном городе-герое Ленинграде, ну, Санкт-Петербурге. Вчера только пролетела пол России. Побывала на фестивале корешки. Я впервые ее попробовала. Побывала на выставке из песка в Петропавловской крепости. Прошла пешком до Летнего сада. Там прогулялась и дошла до Казанского собора. Мечтаю побывать и в картинге. Пишет Светлана. Светлана, вам для этого нужно будет снова прилететь. Кстати, как корешка? Понравилась? Как наша огуречная рыбка? Вот напомнили теперь? Теперь я хочу и к Петропавловке, и корешке.
0: Мне опять захотелось тоже. Ага, слушайте. Александр Шишкин, а я, как всегда, работал всю неделю и праздники.
1: Есть такие люди, которые вот, к сожалению или к счастью... Ну вот Саша у нас, смотрите, работает на железной дороге.
0: Саша машинист.
1: По его бравому виду и на заднем плане, фотографию Саша прислал, и на заднем плане паровоза...
0: Локомотив.
1: Да. Саша абсолютно счастлив.
2: Пиво Варова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня.
0: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В Костроме состоялось открытие Центра культурного развития. В России предложили доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ. Эксперты

0: А 9-го состоялась акция «Красная гвоздика» и показ фильма «Дорога на Берлин». Школьным педагогам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации, рекомендуется дополнительно платить за эту деятельность. Следует из рекомендаций Минпросвещения Рособорнадзора, пишут «Известия». Согласно его рекомендациям, размер и порядок компенсации регионы определяют самостоятельно. В трудовом договоре должны указываться виды работ по подготовке к проведению экзаменов, сроки, требования, а также порядок оплаты. На время участия в проведении ГИА педагоги освобождаются от основной работы, говорится в документе. Работа на пробных экзаменах также не входит в прямые обязанности учителей и может выполняться только с их письменного согласия после определения условий. Экспресс-очистка кэш-памяти поможет быстро ускорить работу телевизора, пишет Лента.ру. По словам экспертов, кэш может накапливаться как в ходе работы самого телевизора, тогда его называют системным, так и из-за сторонних приложений. Быстрее всего память забивают стриминговые приложения, например, сервисы для просмотра видео или онлайн-кинотеатры. Во время работы они подгружают видео в память, чтобы обеспечить плавное воспроизведение. Как правило, для очистки кэша нужно зайти в настройки телевизора, выбрать раздел с параметрами хранилища и обнулить кэш-устройство. Кроме того, удалить кэш можно через настройки каждого конкретного приложения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня вторник, старт новой рабочей недели. Она будет чуть короче, чем все остальные. Это не может не радовать. И мы спрашиваем у вас, как прошел уикенд. Что делали, куда ходили, с кем встречались. Ну и вообще, как настроение, какие планы на предстоящую неделю. Сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Анжелы Васильевой. Я 8-9 работала, а вот 10-го сбылась мечта идиота. Вы знаете, я постоянно проезжала мимо гоночной площадки и все время, потом, что-то некогда, а тут думаю, может быть, надо здесь и сейчас? Вот зачем откладывать на потом? И не зря. Я такое удовольствие получила, такие эмоции, адреналин. Всем бы такое испытать. А теперь поняла, не надо все откладывать на потом. Надо жить здесь и сейчас, наслаждаться жизнью. Потому что жизнь одна, и она очень короткая. И ты не знаешь, когда будет конец, надо брать от жизни все. Похоже на тост от Анжелы.
1: Ой, с удовольствием, слушайте, присоединяюсь. Ирина Орлова здесь же ВКонтакте. Мой вторник начинается с позитива. Сегодня день медицинского работника. Я узнала, что за 20 лет моей непрерывной работы сегодня будут меня поздравлять. Ребята, в конференц-зале не просто иду, а лечу на работу. Всем хорошего дня, Ирина, Питер. Ирочка.
0: Торжественная обстановка. Ирочка, мы присоединяемся, окружим вас. Мы хоть, конечно, и не с вами в конференц-зале, но, знаете, мысленно мы там.
1: Белоснежные халаты. Мы
0: еще,
1: с вами.
0: Да, еще несколько сообщений из нашего канала в Максе, радио Ваня. Визард, стою в очереди в больнице для сдачи крови. Может быть, донор? Ольга Посадских, работу работаем, всем хорошего дня. Вот такое вот простое сообщение. Ну, еще одно сообщение. I love называют себя человек. У меня сегодня работы много, но я, самое главное, буду готовиться к моему дню рождения. Он мне 15 мая предупреждает человек, неизвестный из какого города и неизвестно, как его зовут. Вы уж, пожалуйста, будьте добры, представляйтесь и рассказывайте, где вы проживаете, потому что мы очень любопытные товарищи.
1: Да, и мы привыкли адресно обращаться и по имени к каждому человеку.
0: А еще хочется сказать адресно и по имени каждому человеку, что автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат для двоих на заезд Прима Картинг. Вон, слышали, как девчонка была счастлива?
1: Транжир,
0: вы тоже
1: а?
0: Можете вступить в ряды счастливых людей.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Что

0: Дед Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, УГРН, 1-2-7-7-0-8-0-6-8-9-8.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантильде-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но если говорить о погоде, наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южно-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарея». На радио Ваня.

0: приехала домой.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как обычно, на старте новой недели, а у нас она начинается со вторника в этот раз. Вы рассказываете о том, как провели выходные. Варвара Парфилова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте» всех с прошедшими праздниками. Варечка, спасибо огромное взаимно. Чудесная погода, синева Балтийского моря, вкуснейший шашлык. Что еще может быть лучше такого окружения?
2: Я в эти выходные открыла для себя утиную грудку. Я просто раньше как-то не ела.
1: В смысле, не вскрыла, как чисто хирургически?
2: Да, я раньше как-то не особо на нее обращала внимание, а тут думаю, надо попробовать. И оказалось, я люблю утиную грудку.
1: Она очень интересная. Я вот обожаю ее в терияке. Причем, так знаешь, ну, суточный маринад я выдерживаю.
2: А я вообще ее в аэрогриль засунула, и она у меня в 3 секундочки, да, полчасика выдержала и приготовилась. Как вкусно. Екатерина Сергеевна, на той неделе был мой дебют. Я играла в сценке «Морозко-мачеху». После дочка, мой преданный поклонник, подарила приз. Какой приз, правда, не сообщается. В субботу отлично погуляли по парку с внучкой Василисой, дочкой и зятем. А в воскресенье были крестины моей внученьки Лены. Вот такая насыщенная получилась внучка Лена. Ты вообще последний раз когда помнишь, чтобы Ленами называли девочек? Обычно всякие Ми, Миланы, да, там, и вот и же с ними Кристины, Анжелики.
1: Бесконечные Полины.
2: Полина, вот, да. А тут, смотрите, Леночка. Ой, как здорово.
1: Лена, это очень, это одно из самых любимых. У меня вот три любимых женских имени. Это Лена, Аня и Оля. Оксана Елисеенко здесь же ВКонтакте пишет: едем в гости, а самое главное, лучший друг всегда рядом. И тут, между прочим, фотография веселого мальчишки, и у него на руках...
2: Джек Рассел, я так
1: Джек
2: понимаю.
1: Джек Рассел, терьер, конечно.
2: Не менее веселая собака,
1: да,
2: кстати.
1: Да, да.
2: Андрей, гулял по парку бабушки на выходные, сейчас кормлю котов во дворе. Есть черный и рыжий один, кто возьмет? Всем хорошего настроения. Коротенькое видео прилагается. Действительно, у Андрея во дворе маленький котята живут. Если вы живете в Санкт-Петербурге, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», пишите Андрею, возможно, он подскажет, куда за ними подойти и спасти.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: «Зеленый друг» легкой посадки на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки и на радио Ваня продолжается реалити-шоу «Зеленый друг» легкой посадки. Напомню, 3 недели тому назад мы с Пивоваровой посадили в 5-литровый пластиковый горшок маленькое семечко огурца «Зеленый гномик». Насыпали туда различных биоудобрений, а земля у нас называется Терравита, хороша и плодовита. Земля живая для прекрасного урожая. И мы наблюдаем, ребята, как этот всход невероятными темпами развивается. Он уже, мы сегодня замерили, 68 сантиметров вот этот вот отросток, да, и он скоро превратится в настоящий, хрустящий, веселый огурчик.
2: И хочется еще раз выразить благодарность биоудобрениям нового поколения. Друзья, эти бактерии превращают почву в настоящую фабрику азота, повышая эффективность удобрения до 150%. Они помогают растению усвоить больше из того, что уже есть в почве и внесено вами в землю. Полезные бактерии обеспечивают растению пассивную защиту от вредоносных бактерий. Растение становится неуязвимым для скрытых угроз. А еще они стимулируют естественную выработку фитогормонов. Растение не просто ест, оно активно развивается и становится сильнее. Что мы уже вложили в нашего зеленого друга? Биоазофоску, биосилитру, биокарбамид и еще на очереди биоамофос. Это тоже будет добавляться на кончике ножа, но не сейчас. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам. А еще сегодня нам предстоит обязательная процедура для всех огурцов, которые растут в горшках, ослепление нижних узлов. Значит, смотрите, в нижних листьях нужно аккуратно выщипать или срезать все боковые побеги, пасынки, их еще называют, и завязи, если они есть, маленькие огурчики. Это позволит растению сначала нарастить мощный листовой аппарат и корни, а потом дать обильный урожай в верхней части. Подкормка никакая, как я уже сказала, не производится, потому что интервал между подкормками растений должен составлять не менее 2 недель. Хватает вот в этих живых биоудобрений для того, чтобы они проработали достаточно продолжительно время. Ну, а то, как выглядит наш огурец, потому что рассказать это одно, а увидеть это совсем другое. Так вот, увидеть можно будет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Сегодня выйдет очередная серия, очередной ролик, и вы упадете, потому что мы упали. Вот мы пришли с выходных.
1: Ну, вы знаете, мы обычно, да, после выходных периодически нет-нет, да и падаем. Это нормальное состояние, вы прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Вот, и в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
2: Друзья, следите за всеми этапами роста и нашим урожаем каждый вторник с 8 до 9 утра по Москве на радио Ване и в нашем сообществе ВКонтакте. Не устану говорить, зеленый друг должен быть у каждого. И если вы не знаете, как правильно его вырастить, мы вам поможем.
0: Зеленый друг. Легкой посадки. Партнер проекта Терравита. Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения Терравита. Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нортпалп. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. А что?

0: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Юный костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В России назвали самые читаемые книги о Великой Отечественной войне. Эксперты раскрыли отношение россиян к спорту. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ-44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Цифровые продажи книг о

0: «Противостояние» Юлиана Семенова, «17 мгновений весны» того же автора, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Олеся Адамовича. Аналитики платформы онлайн-фитнеса раскрыли отношение россиян к занятиям спортом, пишет Лента.ру. Выяснилось, что главной целью подготовки к лету все еще остается снижение веса. 61% женщин назвали ее в первую очередь. Для более чем половины опрошенных почти так же важны подтянутая кожа и тонус, а 42% хотят снизить стресс и улучшить настроение. То есть почти каждая вторая рассматривает фитнес как инструмент эмоциональной разгрузки. Самым популярным форматом тренировок стали силовые, и вместе с тем россиянки предпочитают йогу с пилатесом и кардио. Главный мотиватор для женщин – это видимый прогресс. Более 60% респондентов назвали замеры, фото до и после и показания весов. Каждая четвертая женщина вдохновляется челленджами и марафонами, а еще 25% – трекерами привычек. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Вот она, новая неделя. И не может не радовать, что она коротенькая. Начинается во вторник. Вот бы все недели во вторник начинались. 12 мая на календаре, Международный день медицинской сестры мы отмечаем, а также День экологического образования. Это, кстати, очень важно. А еще, друзья, сегодня, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. Ба-ба-ба-бам!
2: Ну и давайте за

0: Глянем в историю. Сама идея создания фестиваля во Франции появилась в пику уже к тому времени существовавшему кинофестивалю в Венеции, которому покровительствовал итальянский диктатор Бенито Муссолини. Соответственно, свободолюбивые французы не могли не ответить на этот вызов. Самым первым фильмом, открывавшим программу первого Каннского фестиваля в 1946 году, стала советская документальная лента «Берлин» режиссера Юлия Райзмана. Идея создать узнаваемый унифицированный приз-символ фестиваля возникла у Совета директоров в 54-м. А с этой целью даже был организован конкурс между ювелирами на лучший проект приза. И в 55-м в Каннах впервые вручили золотую пальмовую ветвь. Вы все ее видели. Досталась она картине Делберта Мана «Марти». Ну а сейчас небольшие бухгалтерские подробности. Бюджет Каннского фестиваля составляет в среднем 20 миллионов евро. Из них 20 тысяч евро – это стоимость золотой пальмовой ветви, выполнены из 24-каратного золота. Ну, неленивые люди посчитали, ветвь состоит из 19 лепестков. Нынешний 79-й Каннский фестиваль пройдет с сегодняшнего дня по 23 мая во дворце фестивалей на набережной Круазет.
1: Ничего себе, они там будут 10 дней фестивалить.
0: Да, причем вход в зал только для приглашенных. Председателем жюри основного конкурса станет южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Мы его знаем по...
1: Сейчас дождь вызовешь в Санкт-Петербурге.
0: Я сейчас вызову. Да, мы Пак Чхан Ука знаем по...
1: Да прекрати уже!
0: По фильму «Олдбой» ожидаются премьеры новых картин нашего русского режиссера Андрея Звягинцева, испанца Педро Альмодовара и польского кинематографиста Павла Павликовского. А почетную золотую пальмовую ветвь получит, ну это просто уже известно, так всегда бывает в Каннах. Да, получит новозеландец, автор «Властелина колец», блистательный Питер Джексон, и американская певица и наша любимая актриса Барбара Стрейзен.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Очереди бесят и гостей, и персонал.
6: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
5: Долго внедрять?
6: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
5: А доплаты?
6: Их нет. Фиксированная цена. Цена «Поддержка включена» – одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня» – 3 месяца бесплатно. Restik.com 18+.
7: Радиоканал «Гольфстрим FM»
8: для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но если говорить о погоде, наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южно-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ежевика и георгин. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали растение.
3: А на картинке подсказки мужчина делает селфи. Ну как?
2: Самому себе.
3: Не то чтобы прям на телефон, а даже на фотоаппарат. Развернул к себе камеру, и видно, что мужчина очень доволен своим внешним видом. Хотя, конечно, можно поспорить. Кому-то может не понравиться слишком...
2: красные губы.
3: И то, что мужчина так вот их выпячивает, как утка. Кто-то посчитает, что у него крупноват нос. Но, как говорится, с лица воды не пить. И, с другой стороны, главное, чтобы он был настоящим мужчиной. И главное, чтобы он закрывал все ваши базовые потребности, не давал вас в обиду. Ну и даже если фотографируется сам, фотографировал вас иногда тоже.
2: Да, но с виду мужчина настоящий.
3: А то, знаете, иногда такое бывает. Он себя и с одной стороны, и с другой стороны, а вы как будто бы мышка или тень за ним ходите и, в общем-то, собираете его носки-улиточки, которые он прячет под диваном. И обычно такие мужчины очень озабочены своей внешностью, но не слишком озабочены, чтобы за собой убирать. Так бывает. Заходишь в ванную, а у тебя кто-то чихнул на зеркало зубной пастой. А ты думаешь, кто это? Это не тот ли, который там вон селфи делает в другом углу комнаты?
2: Свинюга вот эта вот.
3: Алёшка на меня сейчас так смотрит, как будто даже не представляет, что есть такие на свете люди, которые могут вот таким образом себя вести.
2: Ну, ты меня знаешь лучше, чем большинство наших слушателей, поэтому тут вполне все очевидно.
3: Что неудивительно.
2: Ребята, дело в том, что я, ну, не позволяю себе вот...
3: Пять долгих лет я смотрю на тебя. Да мне кажется, я с тобой больше времени... Ладно, времени. Я с тобой больше разговоров разговариваю, чем с кем бы то ни было из своей семьи.
2: Мне уже хочется обнять тебя. Прекрати сейчас же. Мы же на работе.
3: Друзья, мы сегодня загадали растение. Смотрите на картинку, подсказку, угадывайте. Автор одного из правильных ответов получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали растение.
3: И прежде чем я опишу вам картинку-подсказку, расскажу о наших правилах. Ежели вы решили сыграть с нами в умную зарядку, то будьте добры, открывайте сообщение, потому что даже если вы ответили правильно, заходя на вашу страницу, мы видим, что вы закрыты. Как же мы вам потом расскажем про приз и где и как вы можете его получить? Поэтому вот, друзья, пожалуйста, есть у нас вариант огурец, помидор, есть у нас вариант ива. Помнишь сериал «Дикий ангел»? Ну, с Натальей Орейро.
2: Конечно, вот.
3: И не кажется ли тебе, что главный герой, тот, который ухаживал за Натальей Орейро, да, за Милагрос ива, был примерно вот такой же носатенький.
2: Да, у нас, ребята, на картинке подсказки то, что называется «У него роман, он влюблен в себя и пользуется взаимностью». Человек, который без ума от своей внешности, сам себя фотографирует.
3: Причем даже не на телефон, а на фотоаппарат, для того, чтобы это было не какую-то там фронтальную камеру и плохое изображение, а чтобы четко было видно все его трещинки.
2: Какой он красивый.
3: И какой он, да, замечательный.
2: Пленительный мужичонка.
3: Какие тонкие запястья, да, какие пышные волосы, какие удивительного...
2: Красные мягкие губы. Ну ладно, хватит, достаточно.
3: Я хотела сказать про формы ушной раковины. Я просто знаю людей, которые обращают внимание на
2: прям
3: форму...
2: Прям не хочется помыться, да? Ополоснуться.
3: Так, да. Итак, друзья, да. Значит, что мы имели в виду? Ну, конечно, это человек, который сам себе очень нравится, и это нарцисс. И с правильным ответом мы поздравляем Дарью Борисову, потому что она и ответила верно, и сообщения у нее открыты. Да. Дарья у нас проживает в Павлово.
2: Вот.
3: А дарим мы Дарье фирменную сумку Шопер от радио Ваня.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 12 мая, и сегодня же отмечается день 9 целителей.
2: На старину... На старину не нужен нож. Ему покажешь медный грош.
1: В старину на Руси в день 9 целителей люди ходили собирать лекарственные травы. Просто считалось, что именно в этот день эти травы наделены особой целебной силой и помогают справиться даже с самыми тяжелыми недугами. Из трав готовили чаи, отвары, а также различные настойки. А еще прикладывали к разным частям тела. Все же мы помним, что в детстве, запнувшись и упав, ободрав коленки, мы просто брали подорожник, плевали на него, прикладывали, и все как рукой снимало.
2: А сейчас у меня сынулька при любой малейшей какой-то совершенно незаметной, малозаметной царапинке просит у меня не подорожник, а специальный лейкопластырь, причем чтобы на нем были красивые какие-то спортивные автомобильчики.
1: А я думала вызвать скорую.
2: А, это его! Он вообще так любит лечиться, да-да-да.
1: Потому что раньше, когда, например, у тебя болело горло, тебе мазали горло люголем, и, в общем-то, тебе не казалось это самым прекрасным в мире, потому что это та еще гадость. А теперь, знаете ли, создали всяческие разные лекарства с апельсиновым вкусом, малиновым, абрикосовым, знай да лечись. Казалось бы, чтобы не заболеть, можно не выходить просто из дома, но нет, друзья. Сегодня, именно 12 мая, безвылазно сидеть дома нельзя. Считалось, что вот тогда-то и можно навлечь на себя какие-то неприятности.
2: Ну, хорошо, что мы с тобой выбрались наконец-то. А?
1: Конечно. Нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее, иначе могут возникнуть сложные обстоятельства. Но знаете, если у вас планов нет, получается, нет тела, нет дела, все будет хорошо.
2: А запрещено окунаться в водоемы с головой, потому что водяной схватит за волосы и утащит в свое подводное царство.
1: А можно не так, не с такой интонацией. Водяной утащит в свое царство.
2: Симпатичный водяной в гидрокостюме от Армани.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: саде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей. В России появилась

0: здоровому образу жизни, активная жизненная позиция и участие в жизни своего населенного пункта. Победители регионального этапа представят регион на всероссийском этапе конкурса. Напомню, в прошлом году супружеская пара Николай и Людмила Ширяевы из города Буя стали победителями конкурса в номинации «Золотая семья». Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, пишет газета.ру. Кроме того, средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые уже через 5 минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток. Роспотребнадзор отмечает, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию. Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе SuperJob, пишет газета.ру. Работодателем выступил музыкант. В ее необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтические поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной и понятной. Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры, кино, а также цветы без повода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, благоприятный день, события развиваются в хорошем темпе, без спешки и суеты.
2: Овны, женщины, вам пригодится навык четко формулировать свои мысли, будьте ясны и последовательны.
1: Тельцы, мужчины, отличное время для романтического свидания, а также ужина в необычном ресторане.
2: Тельцы, женщины, приятный и необременительный денек, хорош для неформального общения и экспериментов с имиджем.
1: Близнецы, мужчины, легко успеете сделать то, на что раньше просто не хватало времени.
2: Близнецы, женщины, осторожно. С покупками. Деньги вы тратите не слишком разумно.
1: Раки, мужчины, интеллектуальная деятельность вызовет у вас огромное удовольствие, особенно учитывая ее результаты.
2: Раки, женщины, вам неплохо остаться дома и подготовить близким веселую вечеринку.
1: Львы, мужчины, лучше всего поберечь силы. Во второй половине дня энергия очень пригодится.
2: Львы, женщины, вы можете вскружить голову любому. Соблазнить, влюбить, очаровать кого угодно, но будьте разборчивы.
1: Девы, мужчины, у вас день восстановления силы, в первую очередь эмоциональных.
2: Девы-женщины, порадуйте себя приятными впечатлениями. Особенно, кстати, придется романтическая встреча.
1: Весы-мужчины, проявите активность. День станет куда интереснее, если вы не будете ждать у моря погоды.
2: Весы-женщины, вы можете сделать то, чего жаждет любая. Немного переделать мир на свой лад.
1: Скорпионы-мужчины, очень хорошие тенденции в личной жизни, но для полной гармонии придется отказаться от привычной линии поведения.
2: Скорпионы-женщины, возможны значительные денежные поступления, а расходы принесут взамен массу приятных эмоций.
1: Стрельцы-мужчины, вас ждет отличный день для реализации самых смелых и честолюбивых планов.
2: Стрельцы-женщины, можете спокойно игнорировать критику. Любые советы со стороны будут просто информационным шумом.
1: Козероги-мужчины, вам лучше перестать беспокоиться о будущем, а сосредоточиться на сегодняшних проблемах.
2: Козероги-женщины, даже в чем-то хорошо знакомом вы найдете массу нового и интересного.
1: Водолеи, мужчины, ваше влияние на окружающих безгранично, стоит этим воспользоваться.
2: Водолеи, женщины, в личной жизни все гладко, только не стоит брать на себя новые обязательства.
1: Рыбы, мужчины, вам придется заняться исправлением чужих ошибок, но в этом будет и ваш интерес.
2: Рыбы, женщины, вы получите весомые доказательства того, что вас ценят и коллеги, и самые близкие люди.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: сейчас «Звездотека».
1: Актер Милош Бикович снимается в новом фильме русско-сербского производства. В нем он играет роль персонажа, который говорит на итальянском, немецком и сербском языках. Актер признался, что для съемок изучал японский, китайский и французский. Да, странно, там на итальянском и немецком, а он решил еще заодно и японский присовокупить.
2: По паровозам пустил.
1: Китайский он назвал самым сложным, мол, в итальянском или немецком хотя бы можно ухватиться за синтаксис, за знакомые слова, а вот в китайском зацепиться не за что. Бикович отметил различия между русским и сербским языками. По его словам, в русском языке нужно больше слов, чтобы объяснить одну вещь. А в сербском все выражается коротко и прямо.
2: Ты знаешь, с такой же проблемой я столкнулся, когда впервые услышал венгерскую речь. Я напомню, у меня одна из самых близких моих подруг, великолепная, очень знаменитая переводчица с венгерского языка Оксана Якименко, сейчас живущая, кстати, близ Будапешта, и это что-то, ребята, это, то есть, просто ни одного знакомого корня, просто ни одного знакомого корня в речи, то есть, так же, как вот Бикович,
1: да? Тут успокойся!
2: Все-все-все, фу, попустила. Юбилейное, ну, не печенье, а 70-е Евровидение, которое стартовало накануне в Вене, стало одним из самых скандальных и политизированных за всю историю своего существования. Из-за участия Израиля телевещатели Нидерландов, Словении, Испании, Ирландии Исландии объявили конкурсу бойкот. В результате на музыкальном смотре представлены 35 стран. Фаворитом конкурса считается Финляндия. В первую тройку, по данным букмекеров, входят также Дания и Греция. Россия и Беларусь отстранены от участия, поскольку дисквалифицированы Европейским вещательным союзом. Ну, по понятным причинам. Торжественная церемония открытия конкурса на венском стадионе Винер Штаттале состоялась вчера. Впереди два полуфинала и гранд-финал. Он пройдет 16 мая. Соответственно, это у нас что? Это у нас суббота на этой неделе. Ранее стало известно, что Евровидение переедет в Азию.
1: Ну а мы с нетерпением ждем нашего уже родного Интервидения.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки сегодня, как обычно, на старте новой недели. Она начинается у нас в этот раз во вторник. Вы рассказываете о проведенных выходных. Ольга Хорошаева отметилась в канале в Максе радио Ваня. Привет из города Заринска, Алтайского края. Меня зовут Оля. Я сегодня работаю 8 и 10 мая, между прочим, тоже была на сутках. Работаю сутки через сутки перед отпуском. Ваше радио. Радио Ваня я слушаю уже несколько лет, целый днями только Ваня. Уже многие коллеги тоже на ваш канал подсели. Хотела рассказать, как я была удивлена, когда в ноябре 25-го года ездила в Эмираты отдыхать. И там просто по привычке нажала на радио Ваня, и оно работало. Прикиньте, даже в Дубае. Так что я
1: даже
0: с вами...
1: в Дубае есть интернет.
0: Международная сеть. Вот, оказывается, как она работает-то.
1: Всеволод Владимирович, да. Всех поздравляю с прошедшим праздником Великой Победы, пишет Всеволод в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. Всеволод, видимо, отмечал свой день рождения как раз в аккурат 9 числа. Свое 37-летие встречал с моей любимой женой на любимой даче. И дальше, Алешка, форель на углях, шашлык, шампиньоны в беконе... Немного таких радостей в жизни. Не каждый день праздника. Я считаю, что если хочется, каждый день может быть праздником. И, кстати, не обязательно очень сильно, например, тратиться. Я тут давеча салаки купила по 260 рублей за килограмм. Очень вкусная рыба жареная.
0: А нам пишут из Шотландии. Знаменитый футболист и футбольный тренер Алекс Фергюсон отметился в канале «Радио Ваня в Максе». Дождь со вчерашнего вечера и работа заиграла новыми красками. В планах сериальчик в рабочее время посмотреть за зарплату. Вот такой вот хитрец этот Алешка.
1: Софа Губанова, а мы сегодня бегаем зорницу с группой «Универа», но на улице дождь. Как будем костры жечь и проходить полосу препятствий, непонятно, но очень интересно. Вот еду из школы на пару, подписала практику и ходатайство на следующую практику летом в пришкольный лагерь. Как-то так. Я так понимаю, что учится в университете, но уже подрабатывает в школе. Сейчас же можно с какого-то курса преподавать.
0: А зорница это как раз, как будто, да, 1983 год же сейчас у нас на календаре.
1: Это же весело, Алеша.
0: Это очень весело. Я помню свои зорницы.
1: И я помню свои зорницы.
2: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня. Помни я твой, ты в моем сердце.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Как прошли ваши выходные? Что вы делаете прямо сейчас? И каковы планы на эту неделю? Спрашиваем мы обычно в начале рабочей недели. И сегодня у нас начало, несмотря на то, что это вторник. Еще немножечко ваших сообщений. Димон Тафинцев в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Работаем на Валдае, на Монолите, заливаем бетон. Передайте привет Сызрани и Канашу от Тафуна. Ну, я надеюсь, что я произнесла все правильно. Фотография Димона прилагается. Если кто-то не понял, кто это, зайдите, посмотрите. Очень добрая улыбка и приятное лицо.
1: Татьяна из Серпухова написала нам в нашем канале в Максе. Радио Ваня, народ, доброго всем утра. Прогноз передали, вы знаете, очень теплая погода. Обещается, наконец-то, ура, дождались.
0: Да, я даже бассейн собираюсь ставить на следующих выходных, представляешь? Ну а что, пора
1: на
0: уже, конечно.
1: На своем приусадебном участке?
0: Ну да, а что делать? А вдруг вот мне жарко станет? Так я бултых и как новенькая. А вдруг вот перегреюсь? Ты же не хочешь, чтобы я перегрелась?
1: Ну, конечно, а то будешь как печеное яблочко здесь сидеть. Наливаться.
0: Да, лет через 15 я точно буду как печеное яблочко, даже несмотря на то, что имею бассейн.
1: Без всякого солнца.
0: Карина Кухтинова. А мы прекрасно провели выходные. Съездили на концерт, посвященный 9 мая. Я примерила своей британке кошке армейскую пилотку. Фотография прилагается, кошка в пилотке. Если вы не видели никогда кошку в пилотке, то, пожалуйста, добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте.
1: Господи, какая красивая хозяйка это Карина
0: какая
1: Кухтинова.
0: Какая красивая кошка. Какие
1: ой,
0: у
1: нет,
0: нее
1: хозяйка,
0: глаза.
1: Это, я просто, это моя любовь. Она нам недавно стала писать.
0: А Алексей уже в обмороке валяется.
1: Да в том-то и дело.
0: Евгения Борисова. Наконец-то мы решились и заказали баню. Как теперь дождаться дня ее установки? Я тоже хочу баню. А победил у нас сегодня Дмитрий Рябцев. Друзья, Дмитрий серьезно потратился в минувшие выходные.
1: Да.
0: Заехал к другу, а друг занимается разведением всяких разных собачек. Ну, вот знаете, все эти вот с пуделем помеси Мальтипу, там, да, и Йорки-пу и так далее. Так вот, Дмитрий для своей жены таки купил это чудо. В нашей семье пополнение, радуется Дмитрий. Пытался я жену отговорить, но не получилось. Кошелек мой стал легче. Нервы крепче. Дмитрий, вы доставили удовольствие женщине, а мы решили доставить его вам. Ну, не я лично, конечно, а вот Алексей доставит вам удовольствие.
1: Дмитрий, тут расшалилось воображение у Варвары Теодоровны. Мы сегодня хотели бы вам преподнести сертификат для двоих на заезд в Прима-картинг. Это крытый картодром в Санкт-Петербурге, место, которое дарит настоящие незабываемые эмоции и адреналин. Улица Магнитогорская, запишите, дом 51.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что

0: Ди Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус» Москва. Угадаем. 1-2-7-7-0-8-0-6-8-9-8.
2: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Фаня». Новости. Костромичи могут сообщить о задержках зарплаты на горячую линию. Россиянам рассказали, как оформить новую налоговую выплату с 1 июня. В российском зоопарке родился детеныш редкого животного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. О нарушении своих трудовых прав жители Костромы могут сообщить на горячую линию, пишет администрация города. Костромичи могут сообщить о необоснованном увольнении либо понуждении к расторжению трудового договора по собственному желанию. Также принимаются обращения о введении режима неполного рабочего времени на предприятии, задолженности по зарплате, выплате зарплаты в конвертах и неформальной занятости, в том числе несовершеннолетних. По всем фактам нарушения трудового законодательства будут организованы проверочные мероприятия. Информация о несоблюдении трудовых прав граждан направляется в прокуратуру города и Государственную инспекцию труда Костромской области. Горячая линия будет работать сегодня.

0: приложения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Корнинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня!

0: тишину за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+. На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

прижимаясь ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Что подарить тебе, любимая, весною, когда на

0: о рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». Юный Костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В России назвали самые читаемые книги о Великой Отечественной войне. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ 44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал Костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май текущего года, пишет газета.ру. Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Калагриевым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в прошлом году. В топ-5 также вошли «Проклятый убитый» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. В полный топ-10 вошли «Противостояние» Юлиана Семенова, «17 мгновений весны» того же автора, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Олеся Адамовича. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Люди Цимус. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, Уголин, 1-2-7-7-0-8-6-8-9-8.
2: Реклама.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
2: 770908.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
7: Я хочу быть еще ближе.
6: «Радио Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: А что?

0: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва, ОГРН 123-770-085-68-98.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей. В России появилась вакансия «Музы». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года 2026», пишут СМИ-44. Принять участие в нем предлагается семьям с детьми, многодетным семьям, тем, кто взял на себя заботу о приемных или опекаемых детях, семьям, которые сохраняют национальные культурные традиции, а также прожившие в браке не менее 30 лет. Конкурс проводится в нескольких номинациях: многодетная семья, молодая, сельская, золотая, семья-хранитель традиций и приемная семья. Важными критериями отбора являются приверженность здоровому образу жизни, активная жизненная позиция и участие в жизни своего населенного пункта. Победители регионального этапа представят регион на всероссийском этапе конкурса. Напомню, в прошлом году супружеская пара Николай и Людмила Ширяевы из города Буя стали победителями конкурса в номинации «Золотая семья». Самый эффективный Активной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, пишет газета.ру. Кроме того, средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые уже через 5 минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток. Роспотребнадзор отмечает, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию. Вакансию «Музы» разместили на рекрутинговом сервисе «Суперджоп», пишет газета.ру. Работодателем выступил музыкант. В ее необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтические поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной и понятной. Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры, кино, а также цветы без повода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-3, 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Радио Ваня. Весна на всю голову.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Что подарить тебе, любимая, весною, когда на

0: любовь о рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12-77-08-56-898.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
3: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи могут сообщить о задержках зарплаты на горячую линию. Россиянам рассказали, как оформить новую налоговую выплату с 1 июня. В российском зоопарке родился детеныш редкого животного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. О нарушении своих трудовых прав жители Костромы могут сообщить на горячую линию, пишет администрация города. Костромичи могут сообщить о необоснованном увольнении либо понуждении к расторжению трудового договора по собственному желанию. Также принимаются обращения о введении режима неполного рабочего времени на предприятии, задолженности по зарплате, выплате зарплаты в конвертах и неформальной занятости, в том числе несовершеннолетних. По всем фактам нарушения трудового законодательства будут организованы проверочные мероприятия. Информация о несоблюдении трудовых прав граждан направляется в прокуратуру города и Государственную инспекцию труда Костромской области. Горячая линия будет работать сегодня. Звонки принимаются по телефону 42 72 73 с 9 до 13 часов и с 14 до 17. С 1 июня в России стартует выплата ежегодной налоговой соцвыплаты для семей с двумя и более детьми. Оформить ее смогут родители, которые официально работают и в течение всего года платят НДФЛ, пишет Газета.ру. Получить ее могут семьи с родными, усыновленными или находящимися под опекой детьми. Детям должно быть либо менее 18 лет, либо до 23 при условии очного обучения в ВУЗе. Важно, что и дети, и родители должны иметь российское гражданство. Кроме того, средний доход семьи должен быть не более полутора величины прожиточного минимума региона в предшествующем подаче заявления году. Для оформления выплаты нужно подать заявление на госуслугах, в МФЦ или в местном отделении соцфонда. Заявления принимаются за прошлый год до 1 октября текущего. В Нижегородском зоопарке на свет появился детеныш редкого животного. Африканского трубкозуба, пишет Лента.ру. В настоящее время в России лишь в двух местах размножается этот редкий вид животных. Из-за грузного телосложения взрослым особям тяжело сохранить жизнь малышу, поэтому сотрудники зоопарка кормят детеныша вручную. Такая тактика дала свои плоды. Малыш трубкозуба хорошо ест и быстро крепнет. Кроме того, одной из ярких особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных половых признаков. Так что установить пол детеныша можно будет только тогда, когда он подрастет. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Короткая рабочая неделя. Сегодня вторник, 12 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. И предлагаю вернуться к нашей любимой игре «Угадай фильм». Правила очень простые. Я включу отрывок из известнейшей кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня классическая, стариннейшая, советская, любимейшая кинокомедия. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Гришка Клещенк! Николай Пашин! У него блестки 44 колена, если хотите знать. Подождите у себя. Он и так может, и так может. Не парень, орел!
1: Итак, друзья мои, если вспомнили название этой кинокартины, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Ну а слушатель, правильно угадавший сегодня фильм, получит фирменный шопер от радио «Ваня». Отличный подарок, друзья. Давайте играть.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня.

0: о любви.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
6: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
5: Долго внедрять?
6: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
5: А доплаты?
6: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Наверняка многим известна крылатая фраза «Сейчас только шнурки поглажу», что означает отказ выполнить просьбу. Оказывается, на эту тему существует праздник. Накануне 11 мая отмечался День глаженных шнурков. Именно о нем хочу вам сегодня рассказать.
0: Пятое место.
1: Кто придумал этот праздник и с какой целью, неизвестно. Существует версия, что он посвящается ничего не деланию, то есть лени. Согласно другой точке зрения, этот день возник с целью протеста против нежелательных действий.
0: Четвертое место.
1: Впервые необходимость использовать шнурки для крепления обуви на стопе признали в Англии в 1790 году. До этого шнурки уже существовали. Их использовали для стягивания одежды.
0: Третье место.
1: Наиболее высокую цену за пару шнурков, $19 000, заявила колумбийская фирма «Мистер Кеннеди». Они были изготовлены из чистого золота самой высшей пробы.
0: Второе место.
1: Российский промышленный дизайнер разработал модель шнурков с подогревом, которые работают от электросети. Как в таком случае передвигаться, не объясняется. Наверное, есть еще и аккумуляторы.
0: Первое место.
1: Кто бы мог подумать, но в мире существует 2 триллиона способов шнуровки обуви с классическими 12 отверстиями.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоялось открытие Центра культурного развития. В России предложили доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ. Эксперты назвали простой способ ускорить телевизор. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоялось торжественное открытие Центра культурного развития, пишет администрация города. Новое здание площадью более 3000 квадратных метров возведено в микрорайоне Давыдовский. В концертном зале на 300 мест будут проходить спектакли, концерты и кинопоказы. На втором этаже планируется размещение художественных и фотовыставок известных художников и учащихся художественных школ. Сейчас здесь начала работу выставка картин члена Евразийского союза художников Елены Касатовой «Портреты памяти», которую могут посетить все желающие. 8 мая здесь прошел фестиваль детских хоров, а 9 состоялась акция «Красная гвоздика» и показ фильма «Дорога на Берлин». Школьным педагогам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации, рекомендуется дополнительно платить за эту деятельность, следует из рекомендаций Минпросвещения Рособорнадзора, пишут «Известия». Согласно его рекомендациям, размер и порядок компенсации регионы определяют самостоятельно. В трудовом договоре должны указываться виды работ по подготовке к проведению экзаменов, сроки, требования, а также порядок оплаты. На время участия в проведении ГИА педагоги освобождаются от основной работы, говорится в документе. Работа на пробных экзаменах также не входит в прямые обязанности учителей и может выполняться только с их письменного согласия после определения условий. Экспресс-очистка кэш-памяти поможет быстро ускорить работу телевизора, пишет Лента.ру. По словам экспертов, кэш может накапливаться как в ходе работы самого телевизора, тогда его называют системным, так и из-за сторонних приложений. Быстрее всего память забивают стриминговые приложения, например, сервисы для просмотра видео или онлайн-кинотеатры. Во время работы они подгружают видео в память, чтобы обеспечить плавное воспроизведение. Как правило, для очистки кэша нужно зайти в настройки телевизора, выбрать раздел с параметрами хранилища и обнулить кэш-устройство. Кроме того, удалить кэш можно и через настройки каждого конкретного приложения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно вышедший, я бы сказал, наверное, комедийный триллер под названием «Смертельно прекрасно». Там рассказывается о группе американских девушек-балерин, которые отправляются на выступление в Будапешт. Если кто-то не в курсе, это в Венгрии. Их автобус ломается посреди глухого леса, и девушки прячутся от дождя в сомнительном заведении «Теремок». Стоит в поле «Теремок», он ни низок, ни высок. Это заведение держит суровая женщина, сама в прошлом несостоявшаяся звезда балета. Посетители «Теремка» сплошь криминальные элементы, и когда ситуация принимает крутое наоборот, девушкам приходится забыть старые обиды и научиться использовать свои прекрасные танцевальные навыки в качестве смертельного оружия. Скучно не будет. Кстати, в роли хозяйки заведения того самого теремка, кто бы вы думали, сама Ума Турман. Многие, конечно же, вспомнят фильм «Убить Билла». Серьезно относиться к данному творению, конечно, не стоит. Но, уверяю вас, друзья мои, для одного вечера эта картина весьма подходит. Ну, я так считаю. Кино на вечер. Смертельно прекрасно. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Белая стрекоза, люби, стрекоза, утери. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Но тем, что сейчас существуют собачьи детские сады, никого, конечно, этим фактом не удивишь. Удивила одна из воспитанниц этого заведения. Собачка породы хаски, зовут ее Мисси, родом она из Канады, и хозяин каждый день водит ее в тот самый собачий детский сад, где Мисси отлично проводит время. Но вот одним конкретным утром она была разочарована, так как хозяин сел на велосипед и уехал по своим делам. А ее, как вы понимаете, в детский сад не отвел. Но были у него на это свои причины. Он должен был отвезти в этот день собачку на плановый ветеринарный осмотр. Через какое-то время домочадцы стали искать своего питомца и сначала не нашли, а потом обнаружили во дворе подкоп. Догадались? Да, собачка самостоятельно отправилась туда, куда она отправляется каждое утро. Кстати, у нее были на это свои причины. Дело в том, что любовь к детскому саду обусловлена еще и тем, что Мисси ежедневно общается там со своим лучшим четвероногим другом, которого зовут Шегги. И если никто не пожелал отвезти Мисси на встречу с приятелем, то она решила сделать это самостоятельно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». Юный костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В России назвали самые читаемые книги о Великой Отечественной войне. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ-44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май текущего года, пишет газета.ру. Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Калагриевым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в прошлом году. В топ-5 также вошли «Проклятый убитый» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. В полный топ-10 вошли «Противостояние» Юлиана Семенова, «17 мгновений весны» того же автора, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Олеся Адамовича. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Если в окно лучиком весна,
0: то Радио Ваня ближе и роднее.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. А что?

0: Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Привет, это «Батарейки».
2: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
1: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
2: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
1: Пожелаем зеленому легкой посадки.
3: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
1: Посадил дед репку, и мы сможем.
3: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп.
4: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее. Жить.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец и музыкант, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков опубликовал накануне трогательный пост с портретным снимком старшего сына по случаю его дня рождения. В этот день Энджелу исполнилось 16 лет. Знаменитый отец охарактеризовал подростка как внутренне сильного, наивного, невообразимо красивого, взбалмошного, талантливого и любимого сына. Также Жуков уточнил, что сейчас Энджел вступил в сложный период взросления. Артист отметил скоротечность времени. От наивного малыша Энджела со звонким тонким голоском не осталось и следа. Вместо него теперь молодой человек, который выше отца и носит 44-й размер обуви. Несмотря на это, Сергей Жуков пожелал сыну продолжать взрослеть и мчать на всех парах, чтобы добиваться поставленных целей. Вместе с тем он пожелал Энджелу не мириться с несправедливостью и отстаивать собственное мнение. Подписчики музыканта умилились его посланию к сыну и стали тепло поздравлять юного именинника. Некоторые комментаторы отметили и поразительное внешнее сходство отца и сына. А что же в этом удивительного?

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. 21-кратная номинантка на Оскар Мэрил Стрип заработала за роль Миранды Присли в сиквеле «Дьявол носит Прада 2» 12,5 миллионов долларов. При этом на переговорах актриса настояла, чтобы ее коллеги по съемочной площадке Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили такие же суммы за возвращение к своим героиням спустя 20 лет. Завидная солидарность. Но на этом финансовые бонусы не заканчиваются. Помимо восьмизначных гонораров, актрисы также получат проценты от кассовых сборов. Если сиквел продолжит собирать полные залы, каждая из них может заработать более 20 миллионов долларов. Пока фильм идет по такому пути, его мировые сборы уже превысили 300 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что у фильма может быть и третья часть. Мэрил Стрип назвала Леди Гагу своей возможной преемницей. Поп-звезда написала для сиквела сразу 3 трека. Стрип призналась, что держать в секрете участие певицы было тяжело, потому что ей хотелось рассказать об этом всем знакомым. Сама Леди Гага, в свою очередь, называет работу над саундтреком настоящим удовольствием. Не исключено, что в случае продолжения она может не только записать песни, но и появиться на экране. Кто знает?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
1: Реклама.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Радио Ваня на

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей. В России появилась вакансия «Музы». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года 2026», пишут СМИ-44. Принять участие в нем предлагается семьям с детьми, многодетным семьям, тем, кто взял на себя заботу о приемных или опекаемых детях, семьям, которые сохраняют национальные культурные традиции, а также прожившие в браке не менее 30 лет. Конкурс проводится в нескольких номинациях: многодетная семья, молодая, сельская, золотая, семья-хранитель традиций и приемная семья. Важными критериями отбора являются приверженность здоровому образу жизни, активная жизненная позиция и участие в жизни своего населенного пункта. Победители регионального этапа представят регион на всероссийском этапе конкурса. Напомню, в прошлом году супружеская пара Николай и Людмила Ширяева из города Буя стали победителями конкурса в номинации «Золотая семья». Самый эффективный мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, пишет газета.ру. Кроме того, средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей. После обработки поверхности насекомые уже через 5 минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток. Роспотребнадзор отмечает, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию. Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе «Суперджо», пишет газета.ру. Работодателем выступил музыкант. В ее необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтические поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной и понятной. Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры, кино, а также цветы без повода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что подарит

0: любовь. О рассаде «Цимус». Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
3: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Наверняка многим известна крылатая фраза «Сейчас только шнурки поглажу», что означает отказ выполнить просьбу. Оказывается, на эту тему существует праздник. Накануне 11 мая отмечался День глаженных шнурков. Именно о нем хочу вам сегодня рассказать.
0: Пятое место.
1: Кто придумал этот праздник и с какой целью, неизвестно. Существует версия, что он посвящается ничего не деланию, то есть лени. Согласно другой точке зрения, этот день возник с целью протеста против нежелательных действий.
0: Четвертое место.
1: Впервые необходимость использовать шнурки для крепления обуви на стопе признали в Англии в 1790 году. До этого шнурки уже существовали. Их использовали для стягивания одежды.
0: Третье место.
1: Наиболее высокую цену за пару шнурков, $19 000, заявила колумбийская фирма «Мистер Кеннеди». Они были изготовлены из чистого золота самой высшей пробы.
0: Второе место.
1: Российский промышленный дизайнер разработал модель шнурков с подогревом, которые работают от электросети. Как в таком случае передвигаться, не объясняется. Наверное, есть еще и аккумуляторы.
0: Первое место.
1: Кто бы мог подумать, но в мире существует 2 триллиона способов шнуровки обуви с классическими 12 отверстиями.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Весенний.

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Если дело так пойдет, то конкретно в Индии мужчинам, наверное, нужно будет, прежде чем вступить в законный брак, узнавать какие-то сведения о своей потенциальной супруге и уж только затем вступать в официальные отношения. Сейчас объясню, в чем дело. Один мужчина решил жениться. Нашел себе жену через свадебное агентство, причем, и ни о чем не подозревал. А через несколько дней его новоиспеченная супруга просто сбежала с его деньгами и ювелирными украшениями. Связаться с агентами, которые подобрали ему эту женщину, также не удалось. Ага, небольшая оговорочка получается. Наводить справки не только о своей будущей жене, но и о свадебном агентстве, через которое ты с этой женщиной знакомишься. Все дело в том, что мужчина стал жертвой мошенников. Причем 9-й по счету. Он не знал о предыдущих браках женщины. А я вам о чем говорил. Она выходила замуж, да, только ради наживы. Сейчас полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников. Я же, друзья мои, как неисправимый оптимист и романтик, хочу вам пожелать. Любите друг друга и не будьте одинокими.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: вам.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: Чтобы

0: Optimus. Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Optimus, Москва, Бугаляев, 1-2-7-7-0-8-6-8-9-8.
2: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
3: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Работающим пенсионерам будут повышены выплаты. По итогам марта-апреля покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли. Точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие трое суток. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд России автоматически, без необходимости визитов в разные клиентские службы и подачи заявлений, проводит в каждом августе. Парламентарий отметил, что прибавка формируется из страховых взносов, уплачивавшихся работодателем за пенсионера в течение всего прошлого года. Ее величина зависит от официальной заработной платы и количества пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за 2025 год. Максимальный размер прибавки составляет 470 рублей. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной жаре в июне пока рано. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, информация об аномальных явлениях дается максимум на трое суток вперед, поэтому утверждать, что июнь точно окажется экстремально жарким, нельзя. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ряде федеральных округов температура в июне может быть выше нормы примерно на 1 градус. Речь идет о регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Северо-Западе Красноярского края. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно вышедший, я бы сказал, наверное, комедийный триллер под названием «Смертельно прекрасно». Там рассказывается о группе американских девушек-балерин, которые отправляются на выступление в Будапешт. Если кто-то не в курсе, это в Венгрии. Их автобус ломается посреди глухого леса, и девушки прячутся от дождя в сомнительном заведении «Теремок». Стоит в поле «Теремок», он ни низок, ни высок. Это заведение держит суровая женщина, сама в прошлом несостоявшаяся звезда балета. Посетители «Теремка» сплошь криминальные элементы, и когда ситуация принимает крутой оборот, девушкам приходится забыть старые обиды и научиться использовать свои прекрасные танцевальные навыки в качестве смертельного оружия. Скучно не будет. Кстати, в роли хозяйки заведения того самого теремка, кто бы вы думали, сама Ума Турман. Многие, конечно же, вспомнят фильм «Убить Билла». Серьезно относиться к данному творению, конечно, не стоит. Но, уверяю вас, друзья мои, для одного вечера эта картина весьма подходит. Ну, я так считаю. Кино на вечер. Смертельно прекрасно. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Здоров! Органические удобрения «Цимус». Эффективно, универсально, экономично. Выбирайте на маркетплейсах. ООО «Цимус», Москва. ОГРН 123-770-085-68-98.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Но тем, что сейчас существуют собачьи детские сады, никого, конечно, этим фактом не удивишь. Удивила одна из воспитанниц этого заведения. Собачка породы хаски, зовут ее Мисси, родом она из Канады, и хозяин каждый день водит ее в тот самый собачий детский сад, где Мисси отлично проводит время. Но вот одним конкретным утром она была разочарована, так как хозяин сел на велосипед и уехал по своим делам. А ее, как вы понимаете, в детский сад не отвел. Но были у него на это свои причины. Он должен был отвезти в этот день собачку на плановый ветеринарный осмотр. Через какое-то время домочадцы стали искать своего питомца и сначала не нашли, а потом обнаружили во дворе подкоп. Догадались? Да, собачка самостоятельно отправилась туда, куда она отправляется каждое утро. Кстати, у нее были на это свои причины. Дело в том, что любовь к детскому саду обусловлена еще и тем, что Мисси ежедневно общается там со своим лучшим четвероногим другом, которого зовут Шегги. И если никто не пожелал отвезти Мисси на встречу с приятелем, то она решила сделать это самостоятельно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: В России утвердили концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда, если их фотографию опубликовали без согласия. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минпросвещение России утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях, включая детские сады, школы, колледжи и вузы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения. Отдельный акцент в документе, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Кроме того, она предусматривает проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков и квестов. Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда, если их фотографию опубликовали без согласия. Об этом ТАСС сообщил кандидат юридических наук Андрей Моисеев. По словам юриста, за неразрешенное использование фотографии с изображением других людей предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Пострадавший может потребовать удалить снимок, а также взыскать компенсацию морального вреда. Моисеев отметил, что подобных дел немного, однако в ряде случаев гражданам удается добиться выплат. По его словам, на практике размер компенсации составляет около 50 тысяч рублей. Юрист также пояснил, что агрессивную съемку могут квалифицировать как мелкое хулиганство. И в завершении выпуска. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников и электрогазосварщиков. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Радио Ваня.
4: Радио Ваня!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
4: Солнышко в руках.
6: И венок из звезд в небесах.
4: Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я птицу счастья свою.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Чтобы...

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!